0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Летние скидки в Сан-Сити. С 14 по 23 августа тебя ждут скидки до 70% на любимые бренды и желанные новинки сезона. Самое время обновить гардероб, найти новые стильные образы и порадовать себя выгодными покупками. Не упусти лучшие предложения этого лета. Торговый центр Сан-Сити. Улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.